0: постилям прейскинью виву. Мзе!
1: Лежаш ни па.
2: Болеу!
3: Да те ме на вендарола, зиште ке омонием, сундиш мата!
1: Отдрутиш вола!
4: Радио Лузитания.